0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Вадим Чекмарев, шеф-акра, радиоматор Таздвес Мумсон Армумс Колвос, Вадим Чекмарев, здравствуйте, от классной церковь «Откровение».
1: Добрый вечер, слушатели христианского радио.
2: Лавакар Кристейга радио Клаусейтай.
1: Братья и сестры во Христе, я вас приветствую.
2: Брали, мазас Христу, эсю светим.
1: И вместе с вами хочется сказать слава нашему Богу.
2: Un ar jums vēlas pateikt slava mūsu Dievam.
1: Слава Ему за все милости и щедроты.
2: Слава Виням пар висем лабумем.
1: Что милость Его, она обновляется над нами, слава Богу.
2: Пар Виня жалостейбу касать Его, но эс пар мумс, слава Дievам.
1: И пока мы с вами живы,
2: un kamēr mēs ar jums esam dzīvi,
1: мы можем вникнуть в себя.
2: Mēs varam iedziļināties sevi.
1: И в Священное Писание.
2: Un svētajos rakstos.
1: Как некогда сказал это Павел Тимофею.
2: Kā Pāvils reiz teica Timotejam.
1: Так поступая, ты не только себя спасешь,
2: šādi rīkotamies ne tikai sevi glābs,
1: но и слушающих тебя.
2: Bet arī tie, kas tevi klausās.
1: Очень важно нам вникать, друзья, в последнее
2: ļoti
1: время.
2: Ļoti svarīgi mums ir iedziļināties.
1: Верили ли мы?
2: Vai mēs esam ticībā?
1: Правильно ли мы верим?
2: Vai mēs pareizi ticam?
1: Так ли я верю, как написано?
2: Vai es ticu tā, kā ir rakstīts?
1: Можно верить по-своему.
2: Var ticēt pa savam.
1: И эта вера тебя до спасения не доведет.
2: Un tāda ticība tevi līdz pestīšanai neaizvedīs.
1: Но существует одна вера.
2: Bet ir tikai viena ticība.
1: Вера истинная.
2: Patiesā ticība.
1: Которую Бог принес на эту землю.
2: Ko Dievs atnesa uz šo zemi.
1: Эта вера, она человека приближает к Богу.
2: Tā ir ticība, kas tuvina cilvēku pie Dieva.
1: Не удаляет его.
2: Не отталина.
1: А приближает к престолу благодати.
2: Bet pietuvina pie žēlastības troņa.
1: Она действующая, эта вера.
2: Tā ticība viņā ir dzīva.
1: Она заставляет верующего человека действовать.
2: Viņā liek kristīgu cilvēku rīkoties.
1: Работать над собой.
2: Strādāt ar sevi.
1: Вскапывать свою внутренность.
2: Pārbaudīt savu iekšieni.
1: И представлять себя Богу.
2: Un parādīt sevi Dievam.
1: Она ничто не будет скрывать от очей Божьих.
2: Tā neko neslēps no Dieva acīm.
1: Она открывает Богу все.
2: Tā atver Dievam visu.
1: И она верит, что Бог может изменить меня.
2: Un tā tic, ka Dievs var mainīt mani.
1: Такая вера, она спасет нас.
2: Tāda ticība glābs mūs.
1: Вера в Господа нашего Иисуса Христа.
2: Ticība uz mūsu kungu Jēzus Kristu.
1: Который пришел на эту землю.
2: Kurš atnāca uz šo zemi.
1: Чтобы избавить нас от власти греха и сатаны. Слава Богу.
2: Lai atpestītu mūs no šī ļaunuma.
1: И он продолжает нас спасать.
2: Kurš arī turpina mūs glābt.
1: Да, мы спасены.
2: Jā, mēs esam pestīti.
1: Мы спасаемся.
2: Mēs glābimies.
1: И дай Бог, Он нас спасет.
2: Un lai Dievs palīdz, lai mēs būtu glābti.
1: Друзья, но есть условия.
2: Bet ir nosacījumi.
1: Это слово «если».
2: Tas ir vārds «ja».
1: Слово «если», оно говорит о том, что это условие. Если ты сделаешь, то получишь.
2: Vārds «ja» nozīmē tādu, ka nosacījumi, ja tu izdarīsi kaut ko, tad dabūsi.
1: Не сделаешь, не получишь.
2: Ja neizdarīsi, nedabūsi.
1: Ну, например.
2: Piemēram.
1: Если Иисус говорит, ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в небо.
2: Ja es teicu, ja jūsu taisnība nebūs lielāka par farizēju taisnību, tad jūs netiksiet debesīs.
1: Или если вы не умолитесь и не будете как дети,
2: vai arī, ja jūs nepazemosieties kā bērni,
1: то вы не войдете в Царство
2: Небесное. Tad jūs neieiesiet Dieva valstībā.
1: Друзья, эти слова Иисуса Христа.
2: Tie ir Jēzus Kristus vārdi.
1: Вечного Бога.
2: Мужīgā Dieva.
1: Слава Ему.
2: Слава Viņam.
1: Он превознес Слово Своё.
2: Viņš pacēla savu vārdu.
1: Превыше всякого имени своего.
2: Pāri visiem vārdiem.
1: Да, благословит нас Господь.
2: Lai svētī mūs Kungs.
1: Дорогие, мне хочется сказать сегодня и к неверующим.
2: Dārgie, šodien vēlos pateikt gan neticīgajiem,
1: ik vierujušiem,
2: un ticīgajiem.
1: Isaija 44:19.
2: Jesaja 44:19.
1: 24:19. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет.
2: Zeme sašķīdīs drupās, zeme sabirzīs drumstalās, tā griļosies, svārstīsies, ļodzīsies, drebēs, tās sabirs pīšļos. Zeme zvalstīsies šurpu turpu, kā piedzērusies, tā šūposies kā šūpulis, kā guļamais tīkls, smagi guļ uz tās viņas grēki, tā kritīs un necelsies vairs.
1: Nepravda li, если мы посмотрим вокруг, что-то напоминает сегодняшнее время?
2: Vai būtu pareizi pateikt, ka ja paskatītos apkārt, tad tas kaut ko, kaut kādā ziņā atgādinātu mūsdienas.
1: Простите, что-то безумное творится в этом мире.
2: Atvainojos, bet kaut kas besprātīgs notiek šajā pasaulē.
1: И уже тогда, во времена пророка Исаии, Дух Святой возвещал.
2: Un jau tad pravieša Jesaja laikā Svētais Gars teica.
1: Что будет такое время.
2: Ka būs tāds laiks.
1: Что беззаконие людей...
2: kad cilvēku grēki.
1: Она будут так тяготеть.
2: Viņi būs tik smagi.
1: Что она упадёт и уже не встанет.
2: Ka tā kritīs un necelsies vairs.
1: И слава Богу, друзья, что пришёл Иисус.
2: Un slava Dievam, ka atnāca Jēzus.
1: Дорогие мои, который зовёт всех к спасению.
2: Tas, kurš sauc visus uz pestīšanu.
1: Абсолютно всех людей.
2: Pilnīgi visus cilvēkus.
1: Он за всех людей умер.
2: Viņš par visiem cilvēkiem
1: умер. Он хочет всех людей спасти.
2: Viņš grib visus
1: спасти. И сегодня, может быть, ты в первый раз слушаешь это радио.
2: Un varbūt tu pirmo reizi klausies šodien šo
1: radio. Иисус обращается к тебе сегодня.
2: Jēzus vēršas pie tevis
1: šodien. Отдай свое сердце, поспеши.
2: Atdod viņam savu sirdi, pasteidzies.
1: Будет такое время, когда она упадет, эта земля, и уже не встанет.
2: Būs laiks, kad šī zeme kritīs un vairs necel.
1: Будет конец.
2: Būs beigas.
1: Для этой земли.
2: Šai zemei.
1: Но не конец для всех уповающих на милость Божию.
2: Bet ne beigas tiem, kas paļaujās uz Dievu.
1: А для вас, благоговеющие перед именем моим.
2: Bet jums, kas bīstaties manu vārdu.
1: Взойдёт солнце правды.
2: Parādīsies taisnība saule.
1: Слава Богу.
2: Слава Dievам.
1: Исаия 48:20.
2: Jesaja 48:20.
1: Выходите из Вавилона, бегите от халдеев с классом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорит Господь. Господь искупил раба своего Иакова до сего места.
2: Izejiet ārā un projām no Bābeles, bēdziet no kaldeju zemes, ar priesīgu balsi pasludiniet to un dariet zināmu. Lai šī vēsts aiziet līdz zemes galiem, sludiniet, tas kungs ir izglābis savu kalpu Jēkabu.
1: Господь говорит через пророка Исаию, чтобы люди выходили с этого мира.
2: Kungs caur Jesaju teica, lai cilvēki iet ārā, iziet no šīs pasaules.
1: Выходите из Вавилона.
2: Izejiet no Bābeles.
1: Друзья мои, это прообраз этого греховного мира, где люди находятся в глубоком рабстве.
2: Tā tiek salīdzināta ar šo mūsdienu laiku zemi.
1: В зависимостях.
2: Kur cilvēki dzīvo atkarībās.
1: В порабощении.
2: Kur cilvēki ir apgrūtināti.
1: И он говорит, выбегайте оттуда.
2: Un Dievs saka, bēdziet no turienes.
1: Пока есть время.
2: Kamēr ir laiks.
1: Пока еще Господь медлит прийти на землю.
2: Kamēr kungs vēl nesteidzās nākt
1: uz zemi. Спасение открыты.
2: Bet pestīšanas durvis ir vaļā.
1: Объятия Иисуса Христа простёрты. Слава Богу.
2: Jēzus Kristus ir gatavs apņemt jebkuru.
1: Друзья мои.
2: Draugi.
1: Не просто выходите, а с глазом радости.
2: Nevis vienkārši izējāt, bet ar priecīgu balsi.
1: Он пришёл выпустить измученных на свободу.
2: Viņš atnāca atpestīt kuri nomocīti.
1: Он пришел для того, чтобы избавить людей своих от грехов их.
2: Viņš atnāca atpestīt cilvēkus no viņa grēkiem.
1: Дорогие мои, он избавляет нас и готовит к вечному миру с ним.
2: Draugi, viņš mūs atpestī un gatavo mūžīgam mieram ar
1: к viņu. К вечному царству с ним.
2: Ar mūžīgo valstību ar viņu.
1: Исаия 45:22.
2: Jesaja 45, 22.
1: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного».
2: «Griezieties pie manis, tad jūs būsit glābti visi zemes gali, jo vienīgi es esmu Dievs, un cita nav neviena».
1: Обратитесь ко мне.
2: Грезетесь пе манис.
1: Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
2: Накат виси ко мир. Груты, эсус, мир и нашу.
1: Нету другого спасения, кроме в Боге нашем.
2: Нау цита спастишна сизням от мусу кунга.
1: Нигде, друзья, мы не сможем быть спасены, как только в имени Иисуса Христа.
2: Некур цитур мес не варесим тикт пастити, кад саур Иезу Христу.
1: Нету другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись.
2: Нау цита варда зем дебес, ар куру мес
1: варесим тикт
2: глапти. Слава Девам.
1: 2 Петра 3:10.
2: Утро Петра 3:10.
1: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят».
2: «Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesīs ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts».
1: Вот что говорит Дух Святой через Петра.
2: Tas ir tas, ko saka Svētais Gars caur Pēteri.
1: Этот день обязательно придёт.
2: Tā diena obligāti nāks.
1: Мы видим, что происходит в этом мире.
2: Mēs redzam, kas notiek šajā pasaulē.
1: Друзья, поспешим к Иисусу сегодня, прямо сейчас.
2: Draugi, steigsimies pie Jēzus.
1: Не откладывать на завтра.
2: Neatliksim uz rītdienu.
1: Может быть, ты в первый раз слушаешь это радио.
2: Varbūt tu pirmo reizi klausies radio.
1: Отдай свое сердце Господу.
2: Atdod savu sirdi Kungam.
1: Дорогие мои, а нам, верующим во Христа,
2: Drauги, bet tie, kas tic Jēzumu,
1: и сегодня звучит это слово,
2: arī šodien skan šī vēst,
1: чтобы мы поспешили к Иисусу поближе,
2: lai mēs teiktos pie Jēzus pēc tuvāk,
1: к престолу благодати и милости.
2: Pie žēlastības un mīlestības.
1: Если мы думаем, что все хорошо в нашей жизни,
2: ja mēs domājam, ka viss ir kārtībā mūsu dzīvē,
1: дай Бог, чтобы так и было.
2: Lai tā arī ir.
1: Но видите ли, когда пророк Исаия увидел славу Божью,
2: kad pravietis Jesaja ieraudzīja Dieva
1: slavu, величайший пророк Божий,
2: lielākais Dieva pravietis,
1: Господь осветил его внутренность,
2: Dievs svētīja viņu iekšieni,
1: и он сказал, погиб я.
2: Un viņš pateica, esmu pazudis.
1: Почему?
2: Kāpēc?
1: Он говорит, я человек с нечистыми устами.
2: Jo es esmu cilvēks ar netīrām.
1: Дорогие братья и сестры.
2: Брали un māsas.
1: Писание говорит, вот ты иудей.
2: Святые раксти сака, tu
1: и
2: esi иудей.
1: Думаешь о себе.
2: Un domā par sevi.
1: Вот ты христианин и думаешь о себе.
2: Tu esi kristietis un tu domā par sevi.
1: Дорогие, ну что думает о тебе Господь?
2: Bet, dārgie, ko par jums domā Dievs?
1: Когда ты войдешь в славу Божью?
2: Kad jūs iesiet Dieva
1: Я уверяю тебя.
2: Es varu apliecināt.
1: Во-первых, это великое благословение.
2: Pirmkārt, tā ir liela svētība.
1: Увидеть свою внутренность.
2: Ieraudzīt savu iekšieni.
1: Это великое счастье правильно посмотреть.
2: Tas ir liels prieks
1: pareizi redzēt. Когда Бог поставит тебя на свои весы.
2: Kad Dievs liks tevi uz saviem svariem.
1: Боже, помоги нам быть ближе к тебе, пока есть время поправить свои светильники.
2: Dievs, palīdz mums būt tuvāk tev.
1: Слава Богу.
2: Слава Dievам.
1: Давайте зачитаем Бытие 19:24.
2: Izlasīsim
1: и 25.
2: Izlasīsim no 1. Mozes
1: 19:24-25. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и низверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли.
2: Bet tas kungs lika līt sēram un ugunī pār Sodomu un Gomoru no tā kunga no debesīm. Un viņš izpostīja šīs pilsētas un visu apgabalu un visus pilsētas iedzīvotājus arī zemes augus.
1: Конечно же, Бог нам показывает прообраз этих городов.
2: Dievs mums šīs pilsētas rāda kā līdzības.
1: Содома и Гоморры.
2: Содома un Гомора.
1: Где творили все эти беззакония.
2: Kur bija dažādas grēcības.
1: Так же произойдёт и с этой землёй.
2: Tā arī notiks ar šo pasauli.
1: Бытие 19:15 и ниже.
2: 1 Мозес 9:15 un līdz 17.
1: Когда взошла заря, ангели начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужите по милости к нему Господне взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывел их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся воскресности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть».
2: Un tik līdz rīts ausa eņģeļi skubināja Latu teikdami: «Celies, ņem savu sievu un abas savas meitas, kas atrodas še, ka tu neej bojā šis pilsētas nozieguma dēļ, bet viņš vēl kavējās». Tad tie vīri satvēra viņu pie rokas, tāpat viņa sievu un abas viņa meitas, tāpēc, ka tas kungs gribēja viņus pataupīt, un tie viņu izveda un atstāja ārpus pilsētas. Un notika, ka tie bija viņu izveduši ārā, kāds sacīja: «Izglāb savu dzīvību, neskaties apakaļ un nepaliec visā šīnī apgabalā, stāvam glābies kalnos, ka tu netiktu iznīcināts».
1: Дорогие братья и сестры,
2: дорогие брали он мас.
1: Мне как бы хочется вместе с этими ангелами поторопить нас.
2: Грибас такая рейза, чем ангелем мус пастейзинат.
1: Поторопить нас выйти с этого Вавилона.
2: Пастейзинат мус изиет, но бабелес.
1: Выйти, друзья мои, с этого Содома и Гоморры.
2: Изиет, но Содома и Гоморры.
1: Мы видим, что Лот здесь задерживался.
2: Mēs redzam, ka Lots šeit aizturējās.
1: Они начали торопить.
2: Viņu sāk steidzināt.
1: Он медлил.
2: Viņš nesteidzās.
1: Но мужите по милости к нему великой.
2: Bet tie vīri pēc savas lielās žēlastības.
1: Видите, Господь многомилостив.
2: Redziet, Dievs ir žēlastīgs.
1: Слава Богу!
2: Слава Девам!
1: Сколько Он терпит нас, друзья!
2: Cik viņš mūs cieš.
1: Мы тянем, не можем извиниться, Он терпит.
2: Mēs nevaram atvainoties kādam, viņš
1: Мы cieš. Кого-то обидели, Он терпит.
2: Mēs kādu apvainojam, viņš cieš.
1: Мы согрешили, Он терпит нас.
2: Mēs nogrēkojam, viņš gaida.
1: Он ждет, ну когда же ты покаешься?
2: Viņš gaida, kad tu nožēlos savus
1: grēkus. Ну время
2: grēkus.
1: Коротко.

0: Skrien.
1: Беги, Лот, и не оглядывайся.
0: Skrien un neskaties.
1: Не оглядывайся назад.
0: Neskaties apakaļ.
1: Нигде не останавливайся.
0: Nekur nepaliec.
1: Представьте себе.
0: Iedomājieties.
1: Насколько это судьбоносно в нашей жизни.
0: Iedomājieties, cik tas ir liktenīgs mūsu dzīvē.
1: Насколько это важно, друзья.
0: Cik tas ir svarīgi mūsu
1: dzīvē. Эти промедления подобно смерти.
0: Šis bremzēšanas, viņš ir līdzīgi nāvai.
1: Spasaisi un говорит на гору.
0: Viņš saka,
1: o, это великая гора Голгофы.
0: Saka, šī lielā Golgata, lielais Golgatas
1: kalns. Там мы найдем свое спасение.
0: Tur mēs atradīsim savu pestīšanu.
1: Сегодня день спасения.
0: Šodien ir glābšanas diena.
1: Сегодня дверь отверста.
0: Šodien durvis ir atvērtas.
1: Сегодня подобно Ноевому ковчегу.
0: Šodien līdzīgi kā Noah arkam.
1: Друзья, смотрите, сколько могло спастись во время Ноя людей.
0: Paskatieties, cik daudz cilvēku var izglābties Noas laikā.
1: Несколько десятков лет этот человек строил ковчег спасения.
0: Daudz desmit gadus viņš būvēja šo šķirstu.
1: И никто, кроме его семьи, не смог туда войти.
0: Un neviens izņemot viņa ģimeni nevarēja glābties.
1: Почему?
0: Kāpēc?
1: Люди не верили.
0: Tāpēc, ka cilvēki neticēja.
1: Не верили люди.
0: Cilvēki neticēja.
1: Когда он строил,
0: kad viņš būvēja,
1: благоговейно этот ковчег,
0: dievbijīgi šo šķirstu,
1: был свидетелем Божьим,
0: viņš bija Dieva
1: был проповедником Божьим,
0: viņš sludināja Dievu.
1: И сегодня с этой студии звучит голос Ноя.
0: Un no šīs studijas skan Noasa balss.
1: Люди, спасайтесь!
0: Cilvēki, glābieties!
1: Пока двери церкви открыты, бегите в церковь!
0: Kamēr draudžu durvis ir atvērtas,
1: бегите к Иисусу!
0: Skrieniet pie Jēzus!
1: Который сказал, придите все ко мне!
0: Kas teica, nākat visi pie
1: manis! И приходящего ко мне я вон не изгоню!
0: Kas nāks pie manis, es neizdzīšu!
1: Он простил блудницу, которую хотели побить камнями!
0: Viņš piedāvā laulības pārkāpēja, kur gribēja
1: nemest ar akmeņiem. Он простил разбойника, который висел на кресте.
0: Viņš piedevā laupītājiem, kurš bija uz krusta.
1: Он простил Петра, который отрёкся от него.
0: Viņš piedevā Pēterim, kurš atteicās no viņa.
1: Он простил меня, когда я не верил ему и ругался ему.
0: Viņš piedevā man, kad es
1: biju neticīgs.
0: Un arī tevi viņš piedos.
1: Благодаря его святой жертве на Голгофском кресте.
0: Pateicoties viņa svētajai.
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Слава Богу.
0: Слава Dievам.
1: Дорогие мои братья и сестры.
0: Дорогие брали он масас.
1: Еще одно место хочется зачитать, это Иоанна.
0: Vēl izlasīšu no Jāņa.
1: 6:37 и чуть ниже.
0: Sākot ar Jāņa 6:37.
1: Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничто не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
0: Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtījis. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Jo tāda ir mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā.
1: Итак, воля Божья
0: un Dieva griba,
1: или желание Бога,
0: vai arī Dieva
1: чтобы vēlēšanas, всякий человек,
0: lai jebkurš,
1: верующий в Сына Божия,
0: kas tic Jēzum Kristu,
1: имел жизнь вечную.
0: Iegūtu mūžīgu
1: dzīvību. Богу.
0: Слава Dievам.
1: Последнее место, которое я хотел бы зачитать, это из Деяний апостола со 2 главы 38 и 40 стих.
0: Pēdējā vieta būs apustuļu darbis, otrā nodaļa sākot ar 38. pantu.
1: Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайся от рода сего развращенного».
0: Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, jo šis solījums dots jums un jūs

0: Jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu dievas pieaicinās. Un vēl ar daudziem citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams, izglābieties no šīs samaitātās cilts.
1: Дорогие, всех верующих поздравляю с праздником Пятидесятницы.
0: Дорогие, visus kristīgos sveicu ar vasaras svētkiem.
1: Здесь Петр предлагает людям покаяться, которые не знали Христа.
0: Šeit Pēteris piedāvā nožēlot grēkus tiem, kas nezina Jēzu Kristu.
1: Друзья мои, я думаю, что надо покаяться не только неверующим в Иисуса Христа.
0: Draugi, es domāju, ka vajag nožēlot grēkus ne tikai neticīgajiem.
1: Но мне кажется, что в сегодняшнее время надо покаяться и верующим в Иисуса Христа.
0: Šajā laikā jānožēlo grēkus arī ir tiem, kas tic Jēzum Kristum.
1: Слушающий да уразумеет.
0: Kas dzird, lai saprot.
1: Сегодня время благоприятное.
0: Tagad ir labvēlīgs laiks.
1: День спасения.
0: Glābšanas diena.
1: И дар Святого Духа, он почиёт на всех верующих людях. Слава Богу.
0: Svētais Gars, viņš dus uz ikviena kristīgā cilvēka
1: vēseles. И пусть ему живётся в наших сердцах просторно.
0: Un lai viņš dzīvo mūsu sirdīs brīvi.
1: Пусть он будет нашим руководителем нашей жизни,
0: lai viņš vada mūsu dzīves,
1: нашим пастырем,
0: lai viņš ir mūsu gans,
1: нашим Богом,
0: mūsu Dievs,
1: который ведет нас в жизнь вечную,
0: kas ved mūsu uz mūžīgo dzīvību.
1: Да благословит нас всех Господь, дорогие
0: lai Dievs
1: друзья.
0: Mūs visus svētī.
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Мы сейчас помолимся за нужды, которые пришли в студию.
0: Aizlūksim par vajadzībām, kas atnāca.
1: За больных.
0: Par
1: за
0: saslimušajiem.
1: Спасение близких родных.
0: Par tuvienieku pestīšanu.
1: Правительство Латвии.
0: Par Latvijas valdību.
1: За эту студию помолимся.
0: Par šo studiju aizlūksim.
1: Отец наш небесный, слава тебе.
0: Dārgais debesu Tevs, slava Tev.
1: Мы благодарим тебя.
0: Mēs Tev pateicamies.
1: Что сегодня ты продлеваешь эту милость.
0: Ka Tu dod joprojām savu žēlastību.
1: Продлеваешь день спасения.
0: Atliec glābšanas dienu.
1: И мы нуждаемся в тебе.
0: Un mēs Tu mums esi vajadzīgs.
1: Потому что мы без тебя ничего не можем делать.
0: Tāpēc, ka bez tevis mēs neko nevaram izdarīt.
1: На руках молитвы мы приносим Максима.
0: Mēs aizlūdzamies par Максиму.
1: Райнера.
0: Рейнару.
1: И Анжелу.
0: Un Анжелас.
1: Боже, за спасение и исцеление этих душ просим благословить.
0: Lūdzam par pestīšanu un dziedīšanu, Kungs svētī.
1: Исцели.
0: Dziedini.
1: Также просит исцеления Ани, Раиса, Нина.
0: Kā arī lūdzam par Aņas, Raisas un Ninas dziedināšanu.
1: Molimся за исцеление всего организма Валентины.
0: Lūdzam par Valentīnas vispārīgu organisma dziedināšanu.
1: Отец, помоги во имя Иисуса.
0: Kungs, palīdzi Jēzus Kristus vārdā.
1: Только ты наш целитель.
0: Tikai tu esi
1: mūsu glābējs. Царь наш, Бог наш.
0: Mūsu
1: Molimся за исцеление Ника.
0: Lūdzam par Nika dziedināšanu.
1: От этого псориаза.
0: No psoriāzes.
1: Во имя Иисуса Христа прикоснись к нему, Господь.
0: Jēzus Kristus vārdā pieskaries
1: viņam. Яви ему свою милость и исцели его.
0: Parādi savu žēlastību.
1: Также молимся за исцеление Юры.
0: Lūdzam par Jūra dziedināšanu.
1: Восстанови его после инсульта во имя Иисуса.
0: Atjauno viņu pēc insulta, Jēzus Kristus vārdā.
1: Благослови всех стареньких, немощных.
0: Svētī visus vecākus.
1: Мы просим за правительство Латвии благослови.
0: Lūdzam par Latvijas valdību.
1: Сохрани нас от войны, Господи, во имя Иисуса Христа.
0: Sargā mūs no kara Jēzus Kristus vārdā.
1: Боже, благослови всех тружеников христианского радио.
0: Kungs, svētī visus, kas kalpo kristīgā
1: Боже, радио. Боже, продлевай еще время это благоприятное.
0: Dod vēl šo žēlstības
1: laiku. Люди слушали это радио и приходили к престолу благодати.
0: Lai cilvēki klausīties šo radio un nāktu pie žēlstības troņa.
1: За это время будь прославлен и возвеличен.
0: Par šo laiku esi slavēts.
1: Вечный Бог.
0: Мужīgais Dievs.
1: Отец и Дух Святой. Аминь.
0: Tevs Dēls un Svētais Gars. Amen.
1: Спасибо.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Вадим Чекмарев Шевакра, родимый от Отец Дебес Мумса Нарвом, с колпой Вадим Чекмарев с над Дроудзес от Класме.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.